Алло, Кемат, урасаха чах, у Кемаляк татар порин тата танпи. Китина гадех доларат майт сип киха. Упанака ухил пачах и чах айнес тату ниха суан. Ани упанака киха. Ани уках куна пачах долар хил хатта вайх, ука пачах таки куна и хил хатта ракех. Таки кун яна кай. Боливия маркан кулюки пах анчаху китару кипани утуку вайхе. Яка маркан аган кулюки нага пах вали хил хатта ракех. Hiwas anak kuna pachaki ukam hilhat kani isikta sinyiha makayam. 7:37 sarang tanyan ko sista wina ka mniyaw kalakata na gasporinta na karagug chan kama 7:67:08:480 alyukaro huma ha kalakta anita akalinia di WhatsApp taipi ukamati na sarang tasinjmunti charmana Anu kah kusist awin aku ist anjmunta, mara pukrejuthi upar jarum anjmuntu kah kumatakan iwa. Sulit aku tadi kumaham, ukaruk cengkama kajakan tanipaham.